0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Што цяпер між тым з правамі беларусаў ва ўкраіне, наколькі лёгка адкрываць рахункі, шукаць працу, атрымліваць дакументы, ці з цягам вайны гэтае стаўленне з боку ўкраінцаў мянялася, ад якіх фактараў залежала. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі празважала беларуска, якая жыве ва ўкраіне, Анастасія Ткач.
1: Тема белорусско-украинских отношений даже в СМИ не особенно сильно поднимается и нет тенденции это все обострять. Есть определенные законы, которые, скажем так, усложнили какое-то взаимодействие с государственными органами, с банками, еще с чем-то между людьми с белорусским гражданством, пускай с видом на жительство в Украине, Но на уровне бытовом, честно говоря, это не ощущается, и могу ответственно об этом говорить, потому что я передвигаюсь на автомобиле с белорусскими номерами, поэтому здесь даже речь, соответственно, в ближнем круге людей, которые меня лично знают, вообще никаких проблем. То есть мы ни с кем не перестали общаться с началом войны, то есть никто меня ни в чем не обвинял как представительницу страны соагрессора. Но даже если говорить о более широком круге, то есть люди, которые абсолютно меня не знают, но видят автомобиль с белорусскими номерами на дорогах, я не чувствую, за все это время я не чувствовала в свою сторону агрессии, я не чувствовала каких-то, вплоть до того, что меня не стали меньше пропускать на дорогах, если я показываю повороты. Поэтому нет, не чувствую.
2: Пытание легализации для белорусов в Украине завсёды застаётся вострым, то як ситуация с документами, блокировкой рахунков, подолжением посвящения на керование транспортом выглядая зараз.
1: Опять же, у меня постоянный вид на жительство в Украине, поэтому для такой формы, это не гражданство, а регистрации, для такой формы регистрации проблем больших нет. То есть, есть список определенный каких-то дополнительных документов, но каких-то блокировок счетов, невозможности получить какие-то госуслуги нет. То есть некоторые добавленные сложности. Что происходит с людьми, у которых вообще нет даже временного вида на жительство в Украине с белорусским паспортом сейчас? Я думаю, что проблемы есть.
2: Ці існує адзіна трывалая беларуская супольнасць в Украине, ці кожны сам по себе? Ваше назіранне.
1: Я думаю, что есть, но я, вы знаете, как-то не общаюсь так близко. У меня есть друзья белорусы, которые проживают здесь, то есть у них точно так же, как у меня, есть постоянный вид на жительство, но это друзья, которые были и до войны. Как-то новый круг знакомых белорусов, проживающих в Украине, создан не был за все это время.
2: Наколькі вам цяжка балансаваць псіхалагічна паміж унутранымі беларускімі праблемамі і украінскай ваеннай павесткай?
1: Может быть, мне сейчас должно быть стыдно, но мне не стыдно, потому что я, не интересуюсь сейчас этой темой. Естественно, я в данный момент больше занята проблемами той страны, в которой я живу. Поэтому не знаю, не в курсе. Из того, что в курсе, из каких-то очень-очень общих новостей, что вроде бы в Белоруссии репрессии прекращены, и вроде бы есть даже отпущенные люди после событий 2020 года. Насколько это правда, не знаю.
0: Як азначыла Анастасія Ткач, беларусы ва Украіне працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі юрыдычнымі і побытавымі выклікамі. Сітуацыя можа нават даходзіць да пагрозы дэпартацыі. А на фоне зацяжной вайны нават тыя, хто актыўна дапамагае фронту ці займаецца валянтэрствам, часта апынаюцца ў пастцы за свайго пашпарта. З'яўляюцца фотаздымкі, наступствы начных расійскіх удараў па Кіеве. Вядома, што гарэла памяшканне ў Саломінскім раёне на першым паверсе 16-павярховіка. Таксама былі агнём ахопленыя прапаркаваныя аўтамабілі ў Абалонскім раёне. Узнікла маштабнае ўзгаранне ў складскім будынку. Там ёсць пацярпелыя, яго шпіталізавалі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает с озвученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. «Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативы, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязнев было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорвет эти намагания. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостойный американский трек потребны нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет найти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или даже прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов худко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и кажа заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего и при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.

0: Станція. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Несломанные, нестрымные.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Роса жита, росила, жонка мужа пора.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманишь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.

0: вербами, много видео, фотографий и выставляли поставы для жизни. И в Минск ездили по воскресеньям. Остальные дни с понеделка по субботу мы сустракались тут на площади. 16 августа был великий марш у центра нашего города. Собралось столько шмат людей. Я николи эдакого количества людей не бачила. Даже на свято звенять цимбалы и гармоник, например, или на какие-то другие мероприемства. Это был последний марш у центра.
1: То бок, попереджение вы отримали и вас переследовали за то, что вы удельничали у акциях.
0: Да.
1: Подтверждение удела у акциях у вас есть?
0: Шмат сдымков, шмат видео. 5 протоколов мы ездили от одной организации до другой, чтобы люди не выходили на працу, как не подтримливать этот режим. Мы поехали по Стаускаю с телебачения, так само туды с лозунгами «Кажите правду, не маните». В общем, 5 протоколов.
1: Вы призывали, да.
0: Забастовок. У нас по 5 протоколов. Были суды.
1: Как вас покарали?
0: Грошовыми штрафами.
1: И вашего мужа что, заочно судили?
0: Заочно судили, да, на 2 года колонии. Эту информацию мы прочитали в интернете. Так как ему дали 2 года колонии, вот 2 года он и прожил, змагаючись с этой страшной болезнью. 25 год он отпрацевал на Поставской таможне. В 24-м годе нам пришло письмо, что мы повинны покинуть Германию добровольно до такого-то числа. Я волонтерка группы Space Eye, якая допомагает людям в Украине. Есть подтверждение моей працы. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас еще. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, как был этот выход 16-го жнивня.
2: І зараз яны чакалі доўга міжнародную абарону, ім адмовілі. Зараз удалося прыпыніць дэпартацыю пры дапамозе юрыстаў. Да справы жанчыны падключыліся таксама праваабаронцы з вясны. Навіна на нашай хвалі наперадзе прагучаць, ну а мы на хвалях радыё РАЦЕ будзем з вамі разам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.